0: ჰეი შენ. შემოგწანდით.
1: Мультики попрятались. Начнем расследование. 1, 2, 3, 4, 5. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь...